Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: социальной поддержки для многодетных. Теперь такие семьи сохранят право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала текущего года в беззаявительном порядке. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами. Это рекомендация ЦБ. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. В Краснодарском крае с 1 июня запретят курить в радиусе 15 метров от общественных мест, в их числе территории отелей, гостиниц, кафе и ресторанов. Также нельзя будет дымить на остановках, парковках и переходах. Кроме того, ограничения будут действовать и в спальных районах. Курение на расстоянии ближе 10 метров от входа в подъезд и ближе 5 метров от стен дома также запрещено. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее курение было запрещено на пляжах, вокзалах и в аэропортах. Главный приз 78-го Каннского кинофестиваля получил фильм «Фьорд». Золотую пальмовую ветвь вручили румынскому кинорежиссеру Кристиану Мунджиу. Картина «Приключения мечты» немецкой постановщицы Валески Гризебах получила приз жюри. Гран-при Каннского кинофестиваля достался российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Во время премьеры зрители аплодировали 8 минут. Киносмотр проходил в Каннском дворце фестивалей и конгрессов с 12 по 23 мая. В конкурсной программе было представлено 22 картины. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в воскресное утро на Семи холмах. Приятная, качественная музыка с утра пораньше. И начнем под «Culture Club» и «Софи Элис Бекстер», а сначала «Don't Speak». Это «No Doubt».

Red Hot Chili Peppers. Только что, относительно недавно на Netflix выходил фильм про первого гитариста Перцев Кирилла Словака. И даже учитывая, что я лично достаточно много знаю о группе, потому что люблю их музыку, мне все равно было интересно посмотреть. И оказывается, Хилел внес очень большую лепту в создание бэнда. Там показывают прям самое начало их творческого пути. В общем, неравнодушные к РХЧП. Рекомендую к просмотру. Найти несложно, называется картина «The Rise of the Red Hot Chili Peppers». Хулио Иглесиас, Аха и Ace of Base. Скоро услышим, а сразу после на Радио 7 гороскоп. Не пропустите.

0: мною.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня почувствуют, что готовы принять важное решение. Овны, львы и стрельцы, не бойтесь озвучивать его. Оно урегулирует многие вопросы. Знаки Земли. День подарит редкое ощущение, что все в вашей жизни сейчас находится на своих местах. Тельцы, Девы и Козероги – это внутреннее равновесие, будет вашей опорой всю грядущую неделю. Знаки воздуха. Сегодня вас ждет приятный сюрприз в общении. Близнецы, Весы и Водолеи, будьте готовы к интересным разговорам и свежим идеям, которые могут изменить ваше мнение о привычных вещах. Знаки воды. Сегодня лучше не углубляться в тяжелые размышления о будущем и дальних планах. Раки, скорпионы и рыбы, сосредоточьтесь на сегодняшнем дне и ваших ощущениях здесь и сейчас.
1: Радио 7.

воскресном эфире Aerosmith. Есть смешная история от басиста Aerosmith Тома Хэмилтона. Однажды он увидел в гримерке привлекательную девушку в вызывающем наряде. Она была немного под шафе, и Том решил с ней познакомиться. Каково же было его удивление, когда девушка эта оказалась вокалистом группы Мотли Крю Винсом Нилом. Ну, что сказать, типичная рок-н-ролльная байка. Дальше поставим Стинга и Элтона Джона. Прежде на Радио 7 Эмма Бантон. Доброе утро.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: столице 9 утра. О событиях в стране и мире прямо сейчас расскажет Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Российские власти не намерены вводить для 11-классников обязательный устный экзамен по истории. В этом заверил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, планов устроить учащимся 11 классов такой экзамен по аналогии с 9 классами сейчас нет, это не обсуждается. Ранее в Министерстве просвещения разъяснили, что устный экзамен по истории для 9-классников станет формой допуска к основному госэкзамену. Ведомство подчеркивало, что такая форма экзаменовки в наибольшей степени соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования. Мошенники освоили новую схему обмана дачников. Члену СНТ звонит якобы председатель товарищества и требует перевести деньги.

0: что ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки. Кроме того, нельзя будет проехать по улице Спасской, проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. К ряду городских объектов закроют проезд Садового кольца. Также в районе ограничений запретят парковку. Маршрут велофестиваля пройдет от проспекта Академика Сахарова и по Садовому кольцу. Медики назвали безопасную порцию клубники для взрослого человека в день. Это до 300 граммов. По словам специалиста, клубника обладает небольшой калорийностью, на 100 граммов всего около 30 килокалорий. Природных сахаров в ней тоже немного, около 6 граммов. Ягода богата витаминами С, Е, фолиевой кислотой, калием, магнием, цинком и другими полезными веществами. В то же время в ягоде содержатся органические кислоты, поэтому ее не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И еще одно противопоказание – аллергия. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Бодян. Всем отличного дня.
1: Благодарим Диану за новости. «Радио 7» на Семи холмах. Время переходить к музыкальной части нашего эфира. Оливия Дин, Брайан Адамс и Мел Си. Быстрее других.

Pet Shop Boys. Воскресным утром и важная информация для московских автомобилистов. Если вдруг еще не слышали, сегодня будет перекрыто Садовое кольцо, так как там проходит велофестиваль. Уже с 7 утра и до полседьмого вечера по Садовому кольцу проезд будет закрыт в обоих направлениях. Полностью движение автомобилей перестанут блокировать только в 19:30. Имейте, пожалуйста, это в виду.

Секунда, Вероника Коннелл. Сегодня уже 24 мая, а буквально вчера стало известно, что Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона. По информации инсайдеров, причиной стали конфликты на площадке между Харди, исполнительным продюсером Джозом Баттервортом, студией 101 и другими участниками производства. Официально третий сезон пока не анонсирован, но из-за высоких рейтингов шоу его продолжение считается практически неизбежным. Интересно, конечно, много ли потеряет с его уходом сериал. Ну, посмотрим. А что касается послушать, дальше у нас TTO и Crowded House.

0: Don't dream it's over. Это Crowded House. Сегодня 24 мая. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники кадров. Он же День кадровика. Причастных поздравляем. А еще сегодня День славянской письменности и культуры. В истории этот день запомнился тем, что в 1925-м впервые вышла в тираж газета «Комсомольская правда». В 1956-м в Швейцарии состоялся первый конкурс песни «Евровидение». А в 1960-м первый полет совершил советский самолет Ту-124. Все эти события произошли в разные годы 24 мая. Вы слушаете Радио 7, я Евгений Водян. Доброе утро и большой привет всем, кто уже не спит. Знаю, что кое-кто из наших слушателей уже за рулем. Вам отдельный привет и приятной дороги. Скоро Сьюзан Вега и Хёрст поставим, а прежде Ольга Яковина расскажет, какому музею исполняется уже 170 лет.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 22 мая одному из главных музеев России, Государственной Третьяковской галереи, исполняется 170 лет. За свою долгую историю она успела не только превратиться из частной коллекции в одно из крупнейших в мире собраний русского изобразительного искусства, но и обзавестись филиалами по всей стране. Программу этой культурной экспансии запустили несколько лет назад. И начали издалека. Первое представительство музея открылось во Владивостоке. Поначалу это был только кластер, который с 2023 года действует в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. Общественное пространство с коворкингом, библиотекой, лекторием и мультимедийными выставками об искусстве. В этом мае, например, там рассказывают о Мариинском театре, об Илье Репине, братьях Васнецовых и технологии с графита в современном стрит-арте. А в это время на сопке Орлиная строится будущий полноценный филиал. Его обещают открыть до конца года. Филиал действующий есть в Самаре. Он располагается в конструктивистском здании фабрики кухни бывшего завода имени Масленников. Экспозиции здесь меняются каждые несколько месяцев. Сейчас идет выставка, посвященная образу Волги в русском искусстве. От Кустодиева и Куинджи до Фалька и Лентулова. Еще один филиал открылся прошлым летом в Калининграде. Для него выстроили новое необычное здание на острове Октябрьский. К юбилею Третьяковки здесь показывают выставку «Великие учителя» с работами мастеров, которые оказали большое влияние на художников своего времени. В будущем галерея планирует открыть филиал и в Сибири. Кластер Третьяковки должен появиться в Кемерово. И если дело и дальше пойдет такими темпами, возможно, уже к следующему юбилею Третьяковская галерея получит поистине всероссийский масштаб.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Петербургского международного экономического форума. Такое решение принято для того, чтобы справиться с ожидаемым наплывом пассажиров, стремящихся попасть на деловые мероприятия и встречи, которые традиционно проходят в начале июня. Как сообщает ТАСС, билеты на эти поезда уже доступны для покупки. Их можно приобрести на официальном сайте РЖД или в приложении «РЖД пассажирам». Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. Он посвящен создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию. В нашей стране этот день официально празднуется с 1991 года. Он стал символом богатого культурного наследия и общей истории славянских народов. В храмах сегодня проходят торжественные богослужения, также организуют выставки, концерты, научные конференции и лекции. Праздник отмечают не только в нашей стране, но и по всему миру. С днем Кирилла и Мефодия связаны и народные приметы. Считалось, что теплая и солнечная погода предвещает жаркое лето. Дождь в этот день воспринимался как знак хорошего урожая. Также существовало поверье, что начатые 24 мая дела будут успешными, если завершить их без спешки и конфликтов. Синоптики обозначили сроки начала купального сезона в Центральной России. Он откладывается минимум до середины июня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, обычно в регионе начинают купаться после праздника Троицы, который в этом году выпадает на 31 мая. Но из-за неблагоприятного прогноза старт сезона переносится. Синоптик добавил, что к середине следующего месяца вода в реках и озерах должна прогреться до 18-20 градусов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного дня.
1: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7», и в этом часе вас ждет продолжение специального уикенда «Шер». Также будем дарить вам подарки. Конечно, много прекрасной музыки ожидается впереди. «Берлин», «Тедди Свимс» и «Бэкстрит Бойс». Это для начала.

Секундами ранее Мика. Сегодня 24 мая, а уже 26 числа. В ближайший вторник состоится показ премьеры сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». Показ пройдет в Каро 11 октября. Это костюмная сага о высшем свете, семейных тайнах, любви и репутации, где дочь разорившегося дворянина соглашается год работать служанкой в доме молодого графа, чтобы спасти свою семью. И прямо сейчас я хочу подарить вам два приглашения на показ этой премьеры, а условия — ответить на вопрос правильно и раньше других. У прислуг существовала своя иерархия. В первую очередь она определяла место за столом. Старшие слуги обладали большей властью, поэтому, когда дворецкий откладывал вилку, что должны были сделать остальные? Варианты ответов: встать из-за стола, перестать есть или же налить воды старшему по званию. Ваши ответы мы принимаем сегодня через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, 26 мая идет на показ премьеры сериала «История его служанки». Удачи!

Радио 7 представляет Weekend Share. Шер была одной из первых суперзвезд, не побоявшейся замарать репутацию рекламой на ТВ. В 90-х она активно продвигала средства для волос и косметику в телемагазинах, за что коллеги ее нещадно критиковали. Но Шер всегда было плевать на чужое мнение. Точно так же в начале 70-х одной из первых в ряду женщин-знаменитостей Шер начала забивать тело татуировками. А ведь в то время они считались атрибутом байкеров или заключенных. Певица сделала их просто потому, что считала это красивым, и так же легко свела, когда рисунки на теле ей надоели. Радио 7. Weekend Share.

Фаррелл Уильямс, Happy в нашем эфире. Давайте назовем имя счастливчика, кто получит 2 билета на премьеру сериала «История его служанки». Условие было, напомню, ответить на вопрос правильно и раньше других. У прислуг существовала своя иерархия. В первую очередь она определяла место за столом. Старшие слуги обладали большей властью, поэтому, когда дворецкий откладывал вилку, что должны были сделать остальные? Так звучал вопрос. Варианты были встать из-за стола, перестать есть или же налить воды старшему по званию. И правильный ответ. Старшие слуги обладали большей властью, поэтому, когда дворецкий откладывал вилку, все остальные тоже должны были перестать есть. Так что всем приходилось учиться быстро справляться с трапезой. Быстрее других. Правильный ответ прислала нам Ольга. 0310. Последние цифры номера. Ольга, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения на премьеру сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». Пока состоится 26 мая в кинотеатре «Каро» 11 «Октябрь». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Итак, нам на Ленинский проспект 73/8. Между двумя подъездами лежит могильный камень. Да-да, прямо во дворе, у 7-го подъезда. Особо никому до него дела нет. Тем временем, этот камень из подмосковного имения Захарова, которым владела семья Александра Сергеевича Пушкина. Год смерти указан – 1837. Известное имя – Хартиния Ивановна Козлова. Родилась в 1791 году, приходилась невесткой Агафене Ганнибал, двоюродной бабке Александра Сергеевича. В 1811 приобрела имение Захарова, где поэт бывал с бабушкой Сариной Родионовной, за 45 тысяч рублей. На нынешние деньги это где-то около 330 миллионов. Да-да, на имя Козловой, которой в ту пору 20 лет, приобретается имение. Она доживет до 46, успев овдоветь, и помирает полковничихой. Ее хоронят на кладбище недалеко от умершего во младенчестве младшего брата Александра Сергеевича. Да? А при чем тут Ленинский проспект? Где Голицына и Слицу Захарова и 7-й подъезд? Как они связаны? В районной газете почему-то привели карту местности с селом Семеновским. Не смущайтесь, вокруг Москвы много Семеновских, Игнатов, Дубровок и Дубков и прочих похожих названий. И рассказали о том, что, мол, дом был построен на землях этого самого сельского некрополя, где была и упокоена и Козлова. Но все гораздо проще. В советское время отношение к невостребованным могилам было очень прозаичным. Мрамор, гранит, базальт, габро и даже известняк – отличные и долговечные материалы. Их можно напилить на брусочки и как-то использовать в народном хозяйстве. Где-то делали бордюры, где-то даже отмостку у подъездов домов и ступенек подъездам. Когда я учился в школе, во дворе неподалеку была мастерская скульптора. В самом центре города, на улице Большая Лубянка. За забором в его палисаднике мы регулярно видели разный камень. То глыбы, то уже обработанные. То напылит, пока режет примитивным инструментом. То с уважением принимает скорбящих, а получив аванс, отправляется гордой походкой за портвейном в винный отдел гастронома напротив. Думаю, с камнем у 7-го подъезда вышла та же история. В Захарово, деревне Одинцовского района Московской области, где сейчас

0: расположен музей-заповедник, при том, что дом, в котором бывал маленький Пушкин, не сохранился, в советское время разорили погост. Могилу брата Пушкина пощадили, а вот родственников нет. Какая такая Козлова? Кто это вообще? А во дворе Ленинского проспекта, наверное, была гранитная мастерская, где резчик работал с камнем. Материал, пригодный для изделий, скупал за бесценок и складировал во дворе. Но сам того не зная, создал местную достопримечательность, которая удостоилась даже чести попасть в современную художественную прозу. Рассказ «Бил и целовал» нашего современника Александра Снегирева, писателя, построен как раз на рассказе о его ценной находке этого артефакта. В общем, сходите, посмотрите. Ленинский проспект, 73/8.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев.

0: процентов при ставке 13,69% годовых. Альфа-банк. Подробнее на tbank.ru.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 11 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Соглашение между Ираном и США в общих чертах утверждено, заявил президент США Дональд Трамп. Сейчас стороны обсуждают оставшиеся детали. Финальные аспекты и детали сделки еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Как сообщает портал Axios, проект меморандума могут опубликовать уже сегодня. Источники журналистов раскрыли некоторые детали, и так режим прекращения огня будет продлен на 60 дней. На это время Иран, как ожидается, откроет Ормузский пролив, начнет расчищать его от мин. Взамен Штаты снимут и ослабят часть санкций, в том числе Исламской Республике позволят свободно торговать нефтью. А вот по иранской ядерной программе договориться так и не удалось. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики, в том числе о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Депутаты поясняют, пошлину предлагается повысить в 12 раз при оформлении российского гражданства до 50 тысяч рублей с 4200 рублей. В 8 раз может быть увеличена пошлина при оформлении разрешения на временное проживание, то есть до 15 тысяч рублей с 1920. При оформлении вида на жительство пошлина может составлять 30 тысяч, что в 5 раз больше прошлой суммы 6 тысяч рублей. Летний период в Центральной России в ближайшие 20 лет заметно увеличится, что приведет к более частым эпизодам экстремальной жары. Об этом рассказывает

0: Такой прогноз основан на глобальных тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. 46 тысяч рублей. Во столько в среднем обойдется выпускной 11-классника. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Согласно данным исследования, средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 17 тысяч и 25 тысяч рублей для 11-классников. В среднем по России одежда и обувь для сына 9-классника обходится в 18 тысяч рублей, для дочери в 17 тысяч. При этом каждый пятый родитель не покупает специальную праздничную одежду. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня после основной экзаменационной кампании. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Диана, спасибо большое. И до встречи через час. «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. Крис Ри, дуэт Андрея Бочелли и Сара Брайтман, а еще Savage Garden в ближайшие минуты.

Адель. Воскресным утром, кстати, говорили, что Адель заключила многомиллионный контракт на издание откровенной автобиографии. Она расскажет о детстве, учебе, личной жизни и подробно опишет путь к славе. Помимо восхождения к славе в музыке, в книге будут затронуты ее воспитание и личная жизнь. И, конечно же, ей есть что рассказать, учитывая, что почти за свою 20-летнюю карьеру Адель завоевала 16 премий Грэмми, 12 премий Брит Эвордс, Оскар, Эмми, Золотой Глобус и была также признана самой продаваемой исполнительницей 21 века в Великобритании. Soul Asylum и Alicia Keys дальше отметятся, затем у нас продолжение специального уикенда на Радио 7.

Радио 7 представляет «Weekend Share». Шер с самого детства мечтала стать актрисой, но Голливуд долго видел в ней только поп-диву в стразах. Чтобы показать силу своего драматического таланта, певица решилась на рискованный шаг. Она поставила на паузу карьеру поп-звезды и уехала играть на Бродвее. Именно там ее увидел режиссер Майк Николс. Он пригласил ее в фильм «Силквуд», и в 38 лет Шер осуществила свою мечту, получив «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Это заставило скептиков резко сменить тон. А спустя пару лет Шер окончательно закрепила успех, забрав золотую статуэтку за роль в фильме «Власть Луны». Радио 7. Weekend Share.

11 часов 43 минуты в Москве. Это Rolling Stones. В начале месяца писали, что роллинги провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tones, собрав журналистов, музыкантов и представителей индустрии. На встрече присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс, Ронни Вуд, а модератором выступил телеведущий Конан О'Брайен. Неплохая компания. Пластинка включает в себя 14 композиций и охватывает широкий спектр жанров от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Джаггер отметил, что Stones не застревают в одном стиле и сохраняет гибкость, которая остается частью их творческой идентичности. Официальный релиз состоится 10 июля. В финале часа поставим Стиви Уандера и LP. Радио 7 на семи холмах. Доброе утро.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «We Can't Share». Сегодня хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. We Can't Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице полдень. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя, всем добрый день. Более 230 тысяч детей получат выплаты по закону о поддержке многодетных. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В минувшую пятницу вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки для многодетных. Теперь такие семьи сохранят право на ежемесячное пособие, на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала текущего года в беззаявительном порядке. Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в школах. Он прозвенит 26 мая. Выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов должны состояться 27 июня. Торжественную часть программы последних звонков по всей стране рекомендовано начать с поднятия государственного флага России, а также исполнения гимна страны. Это станет важной частью патриотической работы. Также на мероприятии должны выступить родители, в том числе представляющие разные народы. А в программу праздника необходимо добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. На ценниках в магазинах могут появиться отметки о том, что продукт был заморожен. В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С таким предложением выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы идеи считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минпромторг. И в завершение выпуска напомню, Садовое кольцо сегодня перекрыто из-за московского весеннего велофестиваля и велогонки. Ограничения будут действовать до 13:30 на проспекте Академика Сахарова, до 18:30 на всем Садовом кольце в обоих направлениях, до

Диана, спасибо большое. Продолжаем радовать вас приятной музыкой в эти весенние выходные. Дальше Энди Уильямс, Крейг Дэвид, а еще Уайт Таун. Вы слушаете Радио 7 на Семи Холмах.

Тори Эймос в нашем эфире. И забегая немного вперед, вижу, как сообщают синоптики, что на этой неделе в Московской области ожидается октябрьский холод и дождь со снегом. Заключительная неделя весны будет дождливой, выпадет почти половина месячной нормы осадков. Ливни будут идти каждый день, а на улице резко похолодает. Поэтому, дамы и господа, жители столицы Московской области, доставайте обратно теплые вещи и не забывайте смотреть на прогноз перед выходом на улицу. Скоро Газиба поставим, а еще быстрее у нас Уитни Хьюстон.

Радио 7 представляет «Weekend Share». В 1998 году, практически одновременно с триумфом хита «Believe», Шер пережила тяжелую личную утрату. Несчастный случай унес жизнь ее бывшего мужа и многолетнего партнера Сони Бона. На его похоронах певица, не сдерживая слез, произнесла очень трогательную и искреннюю речь. «Мне почему-то казалось, он всегда будет рядом, что бы ни случилось», — говорила она позже. «Я скучаю по нему и буду скучать до конца своих дней». Справляться с горем Шер даже помогал известный медиум Джеймс Ван Праг, который, по ее словам, организовал для нее сеансы связи с Сони. Верит ли Шер в то, что бывший муж действительно общался с ней после гибели, вопрос открытый. А вот в то, что в сердце дивы для него всегда будет зарезервировано особое место, очевидно даже спустя десятилетия. Радио 7. Weekend Share.

0: Kiss from the Rose на Радио 7. Это Seal. В Москве 12 часов 41 минута. И тем временем пишут, что до конца 2026 года в московском транспорте запустят оплату виртуальной тройкой через NFC. Для прохода достаточно будет просто поднести смартфон к турникету. Использовать NFC для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Сейчас эту возможность тестируют в лабораторных условиях. Я, например, уже давно плачу просто банковской картой. И вот не могу сказать, что очень жду эту инновацию. Но, наверное, кому-то так будет удобнее. К музыке скоро вернемся, а пока узнаем, что такое рельсобусы. Расскажет Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Туристам без собственных автомобилей бывает непросто исследовать интересные уголки, лежащие в стороне от популярных маршрутов. Но в Калининградской области для этой проблемы нашли удобное и бюджетное решение. С мая и до конца сентября специально для туристов здесь запускают сезонные рельсобусы. Это что-то вроде маленьких электричек на 1-2 вагона, которые ходят по выходным и праздникам. На одном таком рельсобусе можно доехать до города Железнодорожный, где вот уже несколько лет реализуется уникальный проект по возвращению городку его довоенного европейского облика. Возвращают на мостовые брусчатку, реконструируют средневековые замки, кирхи и мельницы, приводят в порядок старые домики под черепичными крышами. И посреди этого колоритного антуража резиденты проекта «Город-театр» разыгрывают уличные спектакли. Другой рельсобусный маршрут позволяет добраться из Калининграда до Краснолесья, самой отдаленной части Калининградской области, куда редко заглядывают туристы. А меж тем, Краснолесье – это бывшая Раменская пуща, древние охотничьи угодья магистров Тевтонского ордена. Красивейший лес со множеством озер, объявленный сегодня национальным парком. Здесь много уединенных гостевых домов и маленьких поселков с душевными музеями, лавками крафтовых сувениров и специальной гастрономической программой «Вкусы Виштынецкой возвышенности», в рамках которой местные жители угощают гостей своими фирменными домашними блюдами, устраивают настоящие домашние пиры и ярмарки. Расписание рельсобусов рассчитано таким образом, что в обе локации из Калининграда можно съездить одним днем, а по дороге еще сделать по маленькой остановке в Черняховске, Гусеве и Нестерове и познакомиться со всей впечатляющей калининградской глубинкой. Отличный план на уикенд.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
0: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01.05.31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 Роксет. Сегодня уже 24 мая, воскресенье. И, вероятно, не все еще слышали, что на этой неделе на Лубянской площади в Москве начали убирать искусственную лаванду, которую раскритиковали местные жители. Москвичи захейтили искусственные клумбы, сравнивая Лубянку с кладбищем и жалуясь на запах пластика. Говорят даже, что цветы начали плавиться от жары. Я же подливать масло в огонь не собираюсь, но искусственные цветы – это, конечно, такое себе решение. Хорошо, что их убрали. Из музыки дальше у нас Сьюзи Кватро, а еще Лу Бега.

0: Сьюзи Куатро и Крис Норман на воскресном эфире. И прежде чем услышим следующую интересную историю о Шер, хочу напомнить, что мы ждем вас сегодня в нашем концертном зале «Радио 7» за час до полуночи. Планируем ставить лучшие концертные записи Шер на протяжении 60 минут без пауз и рекламы. Целый час только музыка. Это прекрасный финал для этих выходных. Присоединяйтесь. Начало ровно в 23.00. Сегодня только на «Радио 7».
1: «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В середине 60-х Сони Боно набросал текст песни «I Got You Baby» на куске картона и разбудил жену посреди ночи, чтобы она ее спела. Композиция Шер совсем не понравилась. Она просто хотела поскорее вернуться в кровать и только поэтому согласилась исполнить, а позже и записать «I Got You Baby». Но совсем скоро трек стал настолько популярным, что обогнал по продажам даже пластинки культовых «The Rolling Stones». Спустя десятилетия песня прозвучала в комедии «День сурка». Персонаж Билла Мюррея бесконечно просыпался под «I Got You Baby» в 6 часов утра. Фильм обрел поклонников, которые смотрели его каждое 2 февраля, и, как ни странно, песня Сони и Шер тоже стала частью фанатской традиции «Дня сурка».
2: «Радио 7. Weekend Cher».

финале моей эфирной смены сегодня Джорджо Мородер. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию сегодня. Очень приятно, что вы проводите выходные вместе с нами. До встречи через неделю, в ближайшую субботу. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни и лучшие мировые исполнители 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В конце 18 столетия подрядчик по сносу установил на месте уничтоженного средневекового здания табличку с надписью «Здесь танцуют, и все будет хорошо». «Ici l'on danse, et ça ira, et ça ira». Это было в Париже, на месте знаменитой Бастилии, построенной в 1370-е годы и служившей почти все время своего существования тюрьмой для государственных преступников. Бастилия представляла собой массивное, почти прямоугольное здание, обращенное одной стороной к городу, а другой к предместью, с 8 башнями, небольшим внутренним двором и окруженное широким и глубоким рвом, через который был перекинут висячий мост. Долгое время крепость составляла одно целое с городской стеной, построенной в конце XIV века по приказу короля Карла V. Рядом с крепостью располагались ворота, связывавшие центр города с Сент-Антуанским предместьем. Форма у здания очень характерна, что позволило жителям одного московского района назвать так дом, к которому мы идем сегодня. Нам на пересечении двух магистралей – Нахимовского проспекта и Севастопольского. К дому номер 22 по Нахимовскому проспекту. Его высота составляет от 13 до 15 этажей, а длина превышает 300 метров. Со стороны фасада, который выходит на дорогу, почти все пространство занимают лоджии. Они же находятся и по бокам дома. И при чем тут Бастилия, спросите вы? Чтобы понять это, надо зайти во двор дома. Шахты лифтов и подъездные лестницы спрятаны в большие башнеподобные пристройки. Если смотреть с правой стороны, они как трубы. Слева можно увидеть бойницы. Я иногда жалею, что эта красота видна только со двора. Но дом ориентирован строго на юг уличным фасадом. Поэтому я понимаю архитектора, который хотел создать высокий уровень инсоляции в квартирах. Дом начали строить с 13-го подъезда. В 1975 году. Архитекторы ранее в жилищном строительстве замечены не были. Занимались подрядами для атомщиков. Бастилия – дальний родственник дома корабля на Тульской. Проект разрабатывали архитекторы Всеволод Воскресенский и Владимир Бабат. Их очень много критиковали в прессе того времени. За необычность подхода. Квартиры в доме довольно скромные, но нетипичные для Москвы. 13 подъездов и 692 квартиры. Потолки в них средние по высоте – 2,7 метра. А вот планировки весьма непривычные. Санузел здесь раздельный. В трешках туалет и ванная располагаются очень далеко друг от друга, в разных концах коридора. Однокомнатная квартира тут 33-35 метров, двушка около 49, а трехкомнатная в районе 64 метров. Для 1975 года это довольно высокий стандарт. Особенно если учитывать большие лоджии, которые почти все остеклили, а также кухни по 9-10 метров. Не уверен, что кому-то из нас тут доведется пожить, хотя в Бастилии настоящей, французской, побывали и Фуко, и Вольтер, и Мармонтель, и даже узник в железной маске. Ничего подобного про московскую Бастилию я пока не слышал. Но то ли еще будет. То, что в этом доме и дворе, откуда видны резолит с лифтами, танцуют, я не сомневаюсь.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».
5: Y venga conmigo. Vámonos al...

представляет Weekend Share. В свои 80 лет Шер продолжает эпатировать публику. Недавно она после долгого перерыва появилась на Мет-гала в эффектном образе от Burberry. Творить дива тоже не перестает. Например, недавно она выпустила рождественский альбом. Шер остается единственной сольной артисткой с номером один в Billboard Hot 100 в 7 разных десятилетиях и до сих пор не останавливается. Своим примером она доказывает, что возраст не властен над теми, кто по-настоящему любит жизнь и свое дело. Радио 7. Weekend Share.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». Сегодня хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
8: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Ура! Премия!
15: И мне пришла!
14: И мне!
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
15: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 15 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Cher». Вскоре после переезда в город ангелов Шерлин встретила Сонни Бона. Он тогда работал ассистентом у легендарного продюсера Фила Спектора и сначала пристроил девушку в студию на подпевки. Ее низкий грудной голос можно услышать на бэк-вокале в главных хитах начала 60-х. Например, «Be My Baby» группы «The Ronettes» и «Da Du Ron Ron» группы «The Crystals». Сонни Бона стал для Шер всем – мужем, продюсером и защитой от панических атак перед сценой. И именно с Сонни певице суждено было встретить первую волну своей популярности. Радио 7. Weekend Cher.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер» только на «Радио 7». Реклама.
2: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на

0: тренировки, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Радио 7 представляет «Weekend Share». Шерлин Саркисян, именно так звали диву до обретения звездного статуса, в школе приходилось несладко. Из-за недиагностированной дислексии и дискалькулии учителя считали ее лентяйкой, а одноклассники дразнили ее за специфическую внешность. Смуглая кожа и нос с горбинкой выдавали армянские корни Шерлин. Девочка с трудом читала учебники, но зато знала наизусть все песни из радиоэфиров и с 4 лет была уверена, что станет знаменитой. Поэтому, когда Шерлин исполнилось 16 лет, она решила покорить Лос-Анджелес. Мать будущей звезды легко отнеслась к отъезду и пожелала девушке жить в свое удовольствие и не терять веры в себя. «Мне кажется, — говорила позже певица, — что я все исполнила в точности». Радио 7. Weekend Share.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: М. Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 17 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Share». Когда в 70-х карьера дуэта Сони и Шер пошла на спад, дива триумфально ворвалась на ТВ с собственным шоу. Именно тогда начался ее легендарный союз с дизайнером Бобом Маки. Он создавал для нее невероятные наряды из перьев, страз и прозрачных тканей, которые позже назовут «голыми платьями». Каждое ее появление в эфире было шоком для консервативной публики. Шер первой показала, что женское тело — это холст для высокого искусства и мощный инструмент эпатажа. Радио 7. Weekend Share.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем с вами на Соколиную гору. Есть такой район в Москве. В Семеновской роще находился потешный соколиный двор, где содержались и обучались приемам охоты соколы, ястребы и кречеты. А в сторону царской вотчины, усадьбы Измайлова, была проложена Измайловская дорога, Измайловское шоссе. Сегодня рельеф не так заметен, но здесь и вправду была гора. Собственно, Соколиный двор или Кречетник и дал название этой местности. Сегодня здесь находится огромное оборонное предприятие – газотурбинный завод «Салют». Он создан на базе трех дореволюционных предприятий. Первый из них, завод авиадеталей «Гном», был основан в Москве 19 октября 1912 года и располагался за Семеновской заставой на Николаевской, ныне Ткацкой улице. Создала его французская компания «Гномрон». Завод создавался с целью изготовления небольших двигателей для зарождавшейся русской авиации. Детали для производства двигателей поставлялись непосредственно из Франции, поскольку французы старательно утаивали технологические тонкости своего детища. В годы Первой мировой войны двигатель устанавливался на самолеты «Ньюпорт-4» и «Фарман-16». Второе предприятие – московский моторостроительный завод «Сальмсон», основанный французами в августе 1915 года в непосредственной близости от завода «Гном». Предприятие управлялось французами. Третьим предприятием стал трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод. Его основали в 1895 году в Риге, а к ноябрю 1909 года он переключился на выпуск авиационной техники, приняв название «Мотор». Директор предприятия Федор Колеп создал и запатентовал первый в Российской империи авиационный ангар, а в 1910 году построил один из первых в Российской империи аэропланов. Ну, как вы понимаете, первым делом самолеты. В 1920-е и 1930-е годы это было очень важное предприятие на территории современной Москвы. Естественно, в архитектурном плане завод получил самые лучшие образцы зданий своего времени. Так, например, проспект Буденного, 14. Дом культуры «Чайка» построен в 30-м году для завода номер 24 имени Фрунзе, он же «Салют». Это поздний конструктивизм. Есть еще и общежитие, и фабрика-кухня, и конструктивистские цеха. А совсем недалеко еще один ДК – клуб «Дорпрофсожа». Его построили для Дорожного профсоюза железнодорожников в 1928 году, проспект Буденного, 32/3. Архитектор Георгий Гольц, который построил еще несколько уникальных зданий, например, замечательный сыромятнический гидроузел. Протяженное здание с ленточным остеклением имеет форму полумесяца и композиционно состоит из разнообразных форм, среди которых выделяются остекленный цилиндр вестибюля и изогнутый навес. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием стадион «Крылья Советов» с его фигурами физкультурников над входом. Местные жители часто вспоминают, как на стадионе выступал Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, жившие неподалеку, на Щербаковской улице. Сейчас стадион закрыт, и все гадают, что тут будет. Однако построен он в 1934 году, и на районе нет больше спортивных площадок. В общем, сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
9: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
10: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
11: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия банка.

0: России номер 1000.
1: В кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
0: Категория 18+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Share». В начале карьеры Сонни Боно пытался продвигать свою протеже под псевдонимом Бонни Джо Мейсон, но имя не прижилось. Потом дуэт назвался «Цезарь и Клеопатра», но и этот исторический пафос не вызвал у публики восторга. В итоге было решено оставить производное от настоящего имени Шерилин. Так певица превратилась в Шер. Интересно, что в конце 70-х имя Шер стало юридически единственным для певицы. Дива официально сменила документы, оставив в них только этот мононим. Радио 7. Weekend Share.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: В кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 19 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «We Can't Share». «If I Could Turn Back Time» – один из самых ярких и скандальных хитов Cher. Он запомнился в первую очередь благодаря провокационному музыкальному видео. Его снимали на настоящем военном линкоре USS Миссури перед сотнями моряков. Дирекция военно-морского флота с восторгом отнеслась к идее, рассчитывая на крутой рекрутинговый эффект. На съемках Cher предстала перед экипажем в откровенном наряде. Рваные чулки в крупную сетку и кожаный купальник, который едва прикрывал все самое важное. Моряки были в полном восторге, а руководство флота в ярости. Клип вызвал настоящий скандал. Многие телеканалы отказывались его показывать. Но, несмотря на все запреты, а скорее благодаря им, песня стала огромным хитом и добралась до третьего места в Billboard Hot 100. Радио 7. We Can't Share.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: нашем городе.
1: Tell ya.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на «Радио 7».

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

23 часа. Weekend Share. Лучшие выступления великой певицы в концертном зале «Радио 7».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Концертный зал «Радио 7». «Шер». Живой звук.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.